тазика, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МАК?

венечком в парилочке, как хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой, а мамины подружки».

мной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте

0: фестиваль.радиошансон.ру для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

соседский Вовка налил мне стакан. А я сглотнул, и на тебе, невеста. И вот теперь моей свободы вместо на шею в виде бабочки аркан. Но ничего, я тоже не цветок. Потяжелей ее кило на 8. Чуть что нокаут, и прощения просим. Открой глаза и пялься в потолок.

0: ЗАГСа.
1: Дорогие товарищи брачующиеся, вот стоите вы такие улыбающиеся, вот стоите вы такие любующиеся, своими отношениями заканивающимися. Подойдите поближе, расписывающиеся, поднесите свидетеля уже нажравшегося, распишите здесь, здесь и здесь. И унесите свидетель, совсем уже, к сожалению,

0: свидетель.
1: Это... Мы сколько и пацанами, а Колька где? А Вовка, он не с нами, а Колька, он вообще...
0: Работник ЗАГСа.
2: А теперь знак супружеской верности и доблести. Обменяйтесь кольцам 96-й пробы, чтоб делили на всех свои радости и горести, чтоб любили друг друга до самого гроба. А если случатся какие-то неразумения, друг на друга какие-то поползновения, то пройдите в комнату номер 35 и напишите на развод заявление.
0: Невеста.
3: Колечко на палец попался радивый.
4: Кило сухофруктов, минтай и сардины.
0: Свекровь.
4: Закуску все гости приносят с собой, а что не допели, уносим домой.
0: Гости.

погоны надел, они ему верные крылья. Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел, прокопченные гарью и пылью, тех, кто жить так хотел, души юные под небеса.

офицера. Сын офицера. Он погоны надел и в строю занял место.

кушай ферм не одну. Банки, фабрики, заводы, самолеты, поезда. Я все вру, я жадным не был. Мне бы волю, мне бы хлеба.

петербургские кресты. Среди ночей туманных белых сколько узников прошли мимо львов окаменелых, от непокорных каторжан, звонящих волю кандалами, до обездоленных цыган, поющих песни вечерами.

свеча шампанская и ночь, бокал с помадой в полумраке, гнал мысли мрачные прочь, когда гуляли в летнем парке. Потом осенняя листва, дождь над Невою моросящий, любви и верности слова и поцелуй огнем горящий. Люблю тебя, не забывай, не отрекаются любя. Глухой стеной сильны кресты, сильней крестов.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять.
3: На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-1919-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

вернуть, как табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть.

горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил.

уже не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

любви. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем

0: Радио Шансон.
1: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

не кори глаз. Никто ведь от Сережки не слыхал другого слова, и стиснутых соседей не корил и не ругал. Никто ведь от Сережки не слыхал дурного слова, и стиснутых соседей не корил и не ругал. Однажды наш Сережка

Но Любку иссохла на тоске. Но ветреная Любка смотрела все на шутку, смотрела все на шутку, на тоску. Не вытерпел Сережка, схватил ее в охапку, донес ее до ЗАГСа, толкнул среди толпы.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Ставни закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе, говорят.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 78 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: наши песни зазвучат.
1: Радио Шансон. Песни.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-26-29. Город Москва. 18+.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
8: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
7: Из-за чего это происходит?
8: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
7: А чем это грозит?
8: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
7: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
8: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
7: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
8: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
7: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир. Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Час отрезвления наступил. На что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.
3: Давай сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

кусаешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Это время объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся с специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал. Жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
7: А в чем?
8: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
7: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
8: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
7: И что же делать?
8: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
7: Впервые слышу.
8: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
7: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
8: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз-Аполлон».
7: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
8: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
7: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз-Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится. Губы проснут,

знаю, что скоро вдали телефонный голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

может, все, что было там, померещилось. Но вот в зеркале, друзья, вдруг его увидел я.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-30.

Прости, мой папа, меня, пока не нашел ту тропинку. Кричу тебе день ото дня под песен печальных пластинку. Твой путь совсем непростой, но ты пел на зло всем преградам. И если мне трудно и грустно порой, я знаю, что

во мне баритон твой играет. Скажи мне, кому доверять? Найду в твоих песнях все тайны, и чтобы сердце

0: баритон твой играет.
1: Не осуждай меня. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами, но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

так было не один. День не промчался мимо, я каждый повторить без счету раз готов, где я писал стихи для девочки любимой, где сотканы они из нервов и цветов. У неба на виду играли чувства в прятки, ночь строила дворцы, а их крушил рассвет. Носились пол педаль, мы на простой девятке. Сегодня Мерседес, а девочки той нет. С корявого пера стихи слетали ночью, казалось, засмеет она и целый свет. А главные слова, в них были многоточием, но девочка в слезах сказала: ты поэт, был всем ветрам стеной, листок, бумажный парус, куда его несет? Ни тайна, ни секрет, ни шлюпки для него, ни мачты не досталось. Сегодня есть корабль, а девочки той нет.

Когда-то так тепло в них зажигался вечер, и ярче всех одно мне освещало путь. Захочется ее носить над каждой лужей, захочется опять терзать в руках букет и дни назад метнуть. Но летний путь завьюжен, есть руки нараспах, а девочки той нет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сегодня встану я рано, пока солнце не встало. Выйду вдаль за ворота, да пойду за межу.

0: Радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минздрав обновил порядок оказания медпомощи беременным. Он уже вступил в силу и применяется на практике, сообщила РИА Новости замминистра здравоохранения Евгения Котова. По ее словам, документ охватывает все этапы – от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Речь идет о кардинальной перезагрузке подходов. В единый стандарт теперь включены правила ведения беременности, алгоритмы действий врачей и медорганизации при выявлении различных патологий, а также маршрутизация пациенток. Особый акцент сделан на комплексном сопровождении женщины в послеродовом периоде, что должно повысить качество и безопасность медицинской помощи. Указывать на упаковке калорийность всего продукта целиком предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он обратился в Минпромторг с инициативой изменить правила маркировки. Депутат просит обязать производителей крупным шрифтом наносить на упаковку общую энергетическую ценность товара, сохранив при этом информацию о калорийности на 100 граммов или порцию. По мнению Чернышова, действующий формат неудобен. Чтобы узнать калорийность всей пачки, покупателям приходится заниматься самостоятельными расчетами, умножая данные на вес или количество порций. Особенно острая эта проблема стоит для пожилых людей, родителей и тех, кто соблюдает диету по медицинским показаниям. Доля узкопрофильных мастеров в сфере ремонта жилья в России сократилась за год почти вдвое, до 31%. Это выяснили аналитики, проведя опрос среди самозанятых профессионалов. К сравнению, в прошлом году 56% строителей использовали только одну специализацию. На этом фоне доля универсалов, владеющих 5 и более специальностями, выросла до 28%. 12% мастеров имеют 2 профиля деятельности. Типичный портрет современного профессионального строителя – преимущественно мужчина в возрасте от 35 до 54 лет. Большинство занимаются чистовой отделкой, около половины выполняют черновые работы, а треть берут смежные заказы – дизайн, сборка мебели, ландшафтные работы. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя

Такое ощущение, будто Григорий Лепс поет о минувшей неделе. Ну, а еще нам прожить недельку, еще недельку, еще недельку, и все. Сентябрь. Здравствуйте, господа хорошие. Время бежит очень быстро в компании «Радио Шансон» и в выполнении наших очень важных и крайне необходимых дел, которые получаются у нас легко, замечательно и чудесно. Да, да, найдется у нас подходящая музыкальная работа под любое начало и финал. Музыки много. Шансон один.

0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Как часто происходит, жизнь мы познаем не по учебникам, и ошибки мы признаем только свои. У нас же все по-другому. Конечно, конечно. Кладезь мудрости на волнах радио Шансон, на все музыкальных работах. В тех песнях, которые нам подсказывают, помогают найти какое-то решение трудной ситуации или просто так уносят по волнам душевности.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно?

Нет, нет, нет, никуда не пропадем. Если уж есть любовь, значит, найдемся, потому что связь это ментальная, она присутствует между нами. Верим мы в нее, нет? Подумайте, несколько прям так открыто, ярко о человеке, которого вы сильно любите, и по-любому он объявится в ближайшее время. А если вдруг во время прослушивания этой песни Афины у вас возник Латихан? Это то самое спонтанное желание танцевать? Ха, не сдерживайте его.

конечно, потом. Тяжелые пошли времена. Гулял, выпивал, кричал по ночам. В потолок из пистолета стрелял. Я понимал, что я падаю все ниже и ниже. И

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: «Радио Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
10: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
12: Радио «Шансон».
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Всякое в нашей жизни бывает. Удаляемся мы из родного дома. Командировка, отпуск, поездка к друзьям, еще что-то. А как быть без любимых песен, без душевности, без любимого жанра? Господа хорошие, ну есть ведь приложение Яндекс.Радио, которое поможет быть с нами всегда на одной волне. Вы знаете, что уже нужно делать. Музыки много. Шансон один. Для лиц старше 18 лет.

0: дорогой шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике и в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Ведущие российские университеты фиксируют рост числа олимпиадников среди зачисленных на бюджетные места. Об этом пишут «Ведомости». В частности, на бюджет в Московский физико-технический институт поступили 1117 человек, 53% из которых – призеры и победители олимпиад школьников. Кроме того, выросло число олимпиадников в университете ИТМО, Петербургском политехе, Уральском федеральном университете. Ряд вузов на этом фоне ужесточает правила учета результатов олимпиад, сокращая число учитываемых олимпиад и повышая минимальный балл для зачисления. Работодатели размещают больше всего вакансий для пожилых соискателей в сфере торговли. Их доля составляет 27% от общего числа предложений. Также много вакансий для пенсионеров в транспорте и логистике, а также в сферах, где не требуется специальный опыт работы. Об этом сообщает РИА Новости. Меньше всего вакансий для соискателей старшего возраста размещено в сферах IT, рекламы и СМИ, а также финансах и страховании. РЖД подготовили новый международный туристический маршрут «Великий чайный путь». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Маршрут протяженностью свыше 5500 километров повторяет древний торговый путь 18 века из Китая в Европу. Остановки предусмотрены в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми и Москве. Проект поддержали уже 7 регионов. Принять в нем участие хотят еще 19 субъектов от Забайкалья до Санкт-Петербурга. Замглавы РЖД Иван Колесников отметил, что маршрут является значимым шагом в транспортном сотрудничестве между Россией и Китаем. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Всем нам крайне необходимо. Очень хочется, чтобы удача выбрала именно нас. И все у нас сложилось и получилось. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, Денис Денисов у микрофона, вы настроены на волну душевного радио. И прямо сейчас я предлагаю расслабиться для того, чтобы разглядеть все прекрасное, происходящее с вами здесь, сейчас и всегда.

0: разнообразные утренние 2D-шоу на солнечном побережье, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Есть у Дейла Карнеги замечательная такая фраза: «Не стоит перепиливать опилки». Ну, а что? Да, ошиблись. Ну, бывает, уроки извлекли, а вот передумывать, а вот сделал бы это, а сделал бы так. Ну что, ну бесполезно это. Господа хорошие, вот так, казалось бы, обычная песня. Музыкальная работа Игоря Слуцкого, которая стала замечательной и просто прекрасной, подсказывая нам, что мы молодцы в любом случае.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка все вы слышали фразу «доехал до заправки на лампочке». А в свете последних событий так случается у многих. Начнем с того, что если лампочка бензина загорелась, не стоит начинать паниковать. Но и расслабляться при этом тоже не стоит. Оранжевый значок – это деликатное напоминание о том, что теперь точно стоит задуматься о заправке. Единого стандарта, при каком именно уровне топлива она загорается, нет. Каждый автопроизводитель сам решает, когда подать сигнал. В среднем в баке остается 5-10 литров, а это примерно 50 или 100 километров пробега до полной остановки. Но тут как с прогнозом погоды. Цифра ориентировочная и зависит от множества факторов, таких как стиль езды, пробки, жара, включенный кондиционер, загруженный багажник и так далее. Так что бортовой компьютер дает лишь примерный прогноз. Он считает по среднему расходу, но резко меняет цифры, если вы вдруг решили поиграть в гонщика. До сих пор среди автолюбителей гуляет миф о том, что если ехать на лампочке, с большой долей вероятности умрет бензонасос. Это было справедливо в эпоху примитивных топливных систем. Сейчас все работает хитрее. Насос живет в специальном стакане, а грязь отсекает фильтр. Так что на лампочке ездить можно. Но превращать это в привычку не стоит. Это самая практичная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Ох, никогда не говорите никогда. Нам кажется, что измениться мы уже не можем, все так и будет. Было бы желание, и ради кого меняться. И тогда они происходят плавно, незаметно, и мы такими были всегда, нам кажется. Так что не стесняйтесь этих перемен, наоборот, ими наслаждайтесь, лишь бы они были во благо. И радовали, и помогали нам, и с новых сторон, с новых граней раскрывали любимый жанр, да и нашу жизнь в целом. Музыки много, шансон один.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
12: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
11: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
12: Танцпол подойдет?
11: Танцпол всем подойдет, Людочка!
13: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
14: «Эх, разгуляй!»
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

пожалуй, самые интересные и важные вещи мы делаем не торопясь, а основательно. Ну, тогда добро пожаловать на сайт radioshanson.ru. Находите там информацию о бархатном шансоне. И с 24 по 30 октября мы оказываемся в компании Михаила Шуфутинского и Алексея Брянцева и других известных наших драгоценных звезд, родных. И знаете что? Если приобрести путевку до 30 августа, то можно еще и билеты выиграть туда и обратно, в Турцию. Вот это хорошо, вот это интересно. Для лиц старше 18 лет информация предназначена. Ну что, удачи!

0: открытая тема бардов, поэтов и тихо помешанных, верящих, что за дождем непременно солнце воскреснет над душами грешными.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Дорожные новости.
3: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Цены на бензин в России снижаются. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Штрафы за нарушение правил парковки инспектором без оформления протокола признали незаконным. Поводом стал резонансный случай в Саратовской области. Дорожный инспектор зафиксировал нарушение специальным планшетом. Штраф отправлялся автоматически, как с обычной дорожной камеры. Протокол не оформляли. Верховный суд посчитал это нарушением. Если камеру управляет дорожный инспектор, он обязан составить протокол. Получив подобный штраф за неправильную парковку, его можно оспорить, в том числе уже оплаченный. Цены на бензин в России снижаются. По данным Росстата, с 21 по 27 июля топливо подешевело в 23 регионах. Заметнее всего снижение в Мариэл. Почти минус 10% за неделю. Литр 92-го в республике сейчас стоит 76 рублей. 95-й дизель – 81 рубль. Также топливо подешевело в Воронежской, Иркутской и Тамбовской областях, Республике Карелия и других регионах. В целом, пик топливного кризиса миновал. Дефицит очереди на заправках тоже сокращается. У неработающих россиян начали проверять источники доходов при покупке дорогих автомобилей. Новую практику ввела налоговая служба в Москве. Под прицел попадают трудоспособные люди, у которых нет официального источника дохода, но в собственности есть люксовые машины, а также яхты, дорогая недвижимость и другие предметы роскоши. Теперь покупателям придется объяснять источник денег и подтверждать его документами. Если найдут незадекларированные доходы, ФНС может доначислить налоги и выписать штрафы. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Дорожные новости.
3: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
7: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж.
1: Живая струна.
0: Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Власти Карелии помогли перезапуститься 14 частным заправкам. Тем не менее, более трех десятков заправочных станций в республике закрыты. Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков. Главная сложность в том, что треть всех АЗС в республике принадлежит небольшим частным компаниям. Эти компании оказались в сложной ситуации. Оперативный штаб работал вручную и вел переговоры. В итоге 14 частных заправок вновь заработали, сообщил Парфенчиков. По информации губернатора, в настоящее время в Карелии из 85 автозаправочных станций работают 52. Аппараты СКТ и МРТ Костомукшская больница получит до конца года. Об этом заявил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Сейчас помещение готовят для установки аппаратов и при поддержке компании «Северсталь» ремонтируют кровлю. Ремонт проводят над помещениями, где будет установлено новое современное диагностическое оборудование. Иномарка с девушками перевернулась под Костомукшей. ДТП произошло 4 августа в 5:40 утра на 81-м километре автомобильной дороги Войница-Вакнавала-Костомукша. По предварительным данным полиции, 21-летняя девушка за рулем Audi A4 при движении по прямой автодороге в зоне проведения дорожных работ не справилась с управлением и перевернулась в яму. В автомобиле находилось 4 пассажиров, 2 из них получили травмы. Госавтоинспекция Костомукши проводит проверку по факту. Установлено, что право управления транспортным средством молодая автолюбительница не имела. Кроме того, она допустила и другие нарушения ПДД. В Костомукше прошли полуфинальные матчи Кубка города по футболу. Встреча команд «Динамо-Спарта» проходила в спокойном русле, где, по сути, победитель определился уже на первых минутах встречи. Итоговый счет 6-1 в пользу «Динамо». А вот в другой встрече «Легион Русь» судьба поединка держала обе команды в напряжении до последней минуты игрового времени. В результате в тяжелой борьбе победу праздновали футболисты команды «Русь», обыгравшие соперников со счетом 1-0. И уже сегодня в финале Кубка города на стадионе «Школьный» встретятся команды «Динамо» и «Русь». Начало в 20:30. Организаторы приглашают болельщиков поддержать команды. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше пасмурно и по-осеннему дождливо. Температура воздуха 14-12 градусов тепла. Ветер до 7 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 калачей и батон за 22, а пацаны гоняют мячик во дворе.
1: Немного ностальгическая музыкальная работа Александра Розенбаума. «Очередь за хлебом». Ну, а люди, которые уже опытные в делах жизненных, знают, что здоровье очень ценно в любом возрасте. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно! Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Денис Денисов у микрофона. Вы на волнах радио «Шансон». Утро шагает по стране. Где-то уже и день, но кофеечек, как напиток, нас не только бодрит, но и вдохновляет.

Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс.

Думаете, о чем же поет Стас Михайлов и Таисия Повалий? О чувствах, о любви, о своей избраннице-избраннике? Все, конечно, может быть, но мне кажется, о настроении. Как же без тебя? Все из рук валится, все падает вниз. А где лучше всего настроение подчерпнуть, сохранить и приумножить? Правильно, на всенародной танцплощадке «Эхо» разгуляет 14 ноября в лайф-арене. Вот там-то ого-го, как зарядимся и повеселимся. Радиошансон.ру, там найдете билеты, подробности, информация для лиц старше 12 лет. Не расстра...

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Каждое наше действие, каждый поступок, каждый день — это какая-то новая история. И по большому счету даже не одна. Вот группа «Воровайки» этой песни рассказали о прогулочке, да? Кстати, недавно они были в программе «Живая струна». Сезон завершили с Ксенией Стриша. Но это не значит, что в пятницу сегодня мы останемся без настоящего концерта. Да, будет повтор, но повтор очень популярный и интересный. Да, передача сегодня прям такая, ух, раскрывает Катя Чепик. Так что посмотрите, в 20:00 повтор этой программы. А еще сегодня разгуляй, потанцуем, а еще и результаты по итогам этой недели вашего голосования. В общем, планов очень много. Воплощаем их вместе.

0: просто шутка.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву». ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
10: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-141-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
11: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну, а мы, конечно, молодцы, постоянно что-нибудь делаем, а потом ой-ой-ой, зачем, и что, а уже все свершилось. Господа хорошие, ну, нужно похвалить себя. Молодцы мы, вот как бы там ни было, сегодня уже пятница, выходные тоже будут. Давайте их проведем в компании «Радио Шансон» таким образом, чтобы в понедельник мы подобное междометие не использовали. Жму руку.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Страны Евразийского экономического союза целиком закрывают внутренние потребности почти по всей сельхозпродукции. Речь идет о зерне, свинине и птице, молоке, сахаре, маслу и яйцам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он призвал расширять список. Для этого необходимо обеспечить аграриев необходимыми семенами, удобрениями, пищевыми и кормовыми добавками, а также современными ветеринарными препаратами. Спрос на кадры в сфере водного транспорта в России стабильно растет. Наиболее востребованы капитаны и их старшие помощники, старшие механики, матросы, а также IT-специалисты, рассказали РИА Новости в Росморречфлоте. Там отметили, что в стране реализуют масштабные проекты. Расширяются перевозки по Северному морскому пути, обновляется флот, модернизируется портовая инфраструктура. Поэтому отрасль активно формирует новые карьерные траектории. Отмечается, что ежегодная потребность в кадрах соответствует выделяемым Минобрнауки и Минпросвещения контрольным цифрам приема порядка в 6 тысяч человек. Первый в России специализированный вуз по джазовому образованию может появиться в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщил народный артист, джазмен Игорь Бутман. По его словам, сейчас в стране есть учебные заведения с джазовыми направлениями, однако этого недостаточно. Новый вуз должен готовить не только высококлассных исполнителей, но и музыкальных педагогов. Бутман уточнил, что проект находится в стадии серьезной проработки. Специалисты готовят методические материалы и концепцию учебного заведения, оценивают потенциальные число абитуриентов и варианты приема. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, радио «Шансон». We'll be right back.

0: Да-да-да, подставляем ладони, потому что сегодня день собирания тех самых падающих звезд. Но сделать это, когда боль в суставах, ай, как тяжело. Но она не должна быть приговором. Спонсор этого часа – Юсуповская больница в центре травматологии. Выполняют эндопротезирование любой сложности. Колено, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. Нейроклиника. Господа хорошие, Денис Денисов и микрофоном. Слушайте, как быстро в хорошей компании летит время. А давайте-ка подсчитаем, сколько вы уже в нашей компании. Идем в унисон.
1: Я сидел у тусклой лампы допоздна, вспоминая давний запах дальних мест. Я гулял

сверим наши намерения и наши возможности. В чем? Правильно. В том, чтобы отправиться куда-нибудь в путешествие, да в компании любимых артистов, или же просто испытать удачу, или... Список продолжите сами. Те, кто зашел на сайт radioshanson.ru, зарегистрировался в акции «Счастливая каюта», вот те знают, что обязательно удача улыбнется. Не всем, но все же. Кому-то из вас в середине часа мы позвоним, узнаем общий уровень эрудиции, ну и, собственно, переходит ли наш слушатель на следующий этап. А вы уже действуете?

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: О, как быстро летит время! Вот это да, вот это, батюшки! Остается совсем немного времени. Уже в следующую пятницу узнаем, кто же отправится на лайнере «Астория Гранде» в круиз. Но до этого момента нам предстоит еще несколько эпизодов, которые либо увеличат количество участников, либо увеличит. Третьего не дано. Я сомневаюсь, что кто-то из всех последующих не ответит верно на вопросы, потому что сейчас мы в этом будем убеждаться. Через несколько мгновений у нас заработает наш генератор номеров, тех, кто зашел на сайт radioshanson.ru, выбрал счастливую каюту, зарегистрировался и ждет теперь звонка. Испытывая удачу и наверняка счастливчик или счастливица, уверены, что ответит на все вопросы верно. Я тоже, кстати говоря. Так, номер набрали, судя по префиксу, это у нас северная столица, Санкт-Петербург. Алло, алло, здравствуйте. Алло. Алло. Вы нас слышите? Ой-ой-ой, неужели сорвался? Неужели не дозвонились? Печальная печаль. Ну, сейчас попробуем еще раз набрать этот номер. Так, открываются у нас ячейки. Роман зовут нашего слушателя. Видимо, пропало. Ничего-ничего, 3 минутки и выходим вновь на связь.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Ну что, я человек настойчивый. Связались мы за эфиром, пока Михаил Захарович песню пел, с Романом из Санкт-Петербурга. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Что-то у нас пошло не так. Гудки шли, алло, а вы не алло. Как настроение у вас? Все правильно? В Санкт-Петербург мы позвонили?
2: Да, правильно.
1: Чудесно. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Напоминаю правила. У нас три вопроса, связанных, естественно, с любимым жанром, с кинематографом, советским, классическим, знакомым всем. Ну и география, история, связанная с Турцией. Как вы в этих вопросах? Знаток, дока, профи?
2: Ну, будем надеяться, что знаю.
1: Ну что, будем надеяться прям. Конечно, уверенность четко. Три варианта ответов на каждый вопрос я вам буду давать. Вы наверняка на все ответите. Правильно, я держу за вас кулачки и желаю удачи. Приступаем.
2: Спасибо, спасибо, да.
1: Приступаем.
0: Время пошло.
1: Сколько лет в этом году исполняется радио «Шансон»? 29, 25 или 26?
2: 26.
1: Зафиксировали. В каком фильме звучит фраза «Людк, а Людк»? «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы» или «С легким паром»? «Любовь и голуби».
2: «Любовь и голуби».
1: Зафиксировано. Какое море не омывает берега Турции? Черное, Эгейское, Карибское?
2: Карибская.
1: Вот спрашивали мы у Романа, в ответов он накидал, причем уверенно, и правильно он это делает. Роман, поздравляем. Наверняка сейчас настроение пошло в гору. Кому приветы передадите?
2: Передаю привет родным, близким и знакомым, и своей любимой Оле.
1: Ой, как здорово. Ну, зачем были эти сомнения? Вы уверенно пощелкали вообще все эти ответики. Давайте пожелания следующим участникам, которые также хотят выиграть. Что нужно сделать, чтобы на все ответить правильно? А?
2: Что, не понял?
1: Что нужно сделать, чтобы ответить правильно? Это такой маленький лайфхак хитрости для всех, кому мы будем звонить впредь.
2: Ну, позитива и уверенности.
1: К трубочку не кладите. Спасибо вам, Роман. Ну, конечно, кто же раскроет все секреты? Да, все будет в порядке. Верим в вас, надеемся и держим кулачки за каждого. Вот такая она, счастливая каюта.
0: Счастливая каюта на радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
3: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного фильма.

если больше не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь
2: ты. И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО Т-моб. Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Радио «Шансон» представляет.
12: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
13: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
12: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
11: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 78 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

все, что мы делаем про любовь, от любви и ради нее. Я неоднократно уже эту мысль выдавал в эфир, но я так и живу, все так и есть, потому что это здорово.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Правительство обновило правила перевозки детей автобусами. Документ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 2032 года, пишет «Вечерняя Москва». Среди нововведений появились понятия «инструктор-проводник» и «экскурсовод». Уведомление в ГИБДД необходимо будет подавать за 48 часов до междугородной поездки и за 24 часа до городской. Если группа насчитывает более 20 детей, то сопровождающие должны находиться у каждой двери транспорта. При использовании трех и более автобусов обязателен медицинский работник. В ночное время с 23 до 6 часов перевозки допускаются только в исключительных случаях. Речь идет о поездках к вокзалу, залом или аэропортом и при задержках в пути. Траты россиян на спортзалы, спортивное питание и одежду выросли за год более чем на 40%. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Клиенты одного из крупных российских банков с января по июль потратили более 52 миллиардов рублей на спортпит, одежду и походы в спортивные клубы, совершив 15 миллионов платежей. Средний чек на товары составил 3300 рублей. По расходам традиционно лидирует Москва, далее следуют Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и Новосибирск. Пик транзакций пришелся на май, как и в прошлом году, а вот месяц с минимальными тратами изменился. Ранее был январь, а в этом году – апрель. ВДНХ может войти в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2028 году. Команда выставочного комплекса рассчитывает завершить подготовку необходимой документации к концу следующего года, рассказал агентству ТАСС гендиректор ВДНХ Сергей Шагуров. По его словам, благодаря программе возрождения ВДНХ удалось сохранить подлинность местоположения объектов, планировочную структуру, первоначальный замысел архитекторов 50-х годов, а также аутентичные формы и материалы. С декабря прошлого года архитектурный ансамбль ВДНХ официально включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Таковы новости к этому часу. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Столько всего удивительного, прекрасного, вдохновляющего в той самой героине, о которой нам Михаил Круг поет, студенточке, да, что выделить, что-то конкретное, за что это чувство появилось, ну, невозможно. Делать комплимент своим ненаглядным почаще, побольше. Никогда их не бывает много. Ну, наверняка вы получите их в ответ. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. А прямо сейчас продолжение этой мысли. Сергей Куренков. Настоящий мужчина об истинной женщине.
1: Ты закрываешь двери ключом.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Где, как, зачем и почему? Вопросов у нас в голове очень много. Ну, давайте по порядку. Где на волнах радио «Шансон»? Зачем? Потому что хорошо. Почему? Зов души. Но это не причина оставаться в нашей компании долго-долго, много-много. Все.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На вопрос о том, какой автомобиль купить, я почти всегда отвечаю «тот, который в последующем сможешь содержать». И к этому необходимо относиться со всей серьезностью. Ведь машины имеют свойство требовать своевременного обслуживания и ремонта. Эксперты предупреждают, что этой осенью все манипуляции с машиной станут чуть дороже. Цены на услуги автосервисов и запчасти могут подрасти примерно на 5-10%. Причины, как водятся, многослойные. Во-первых, подросшие до 22% НДС. Вроде бы небольшая разница, но она незаметна, накидывает стоимость на каждом этапе пути запчасти от таможни до склада. Во-вторых, логистика параллельного импорта дорожает из-за топливной инфляции. Особенно это бьет по крупным агрегатам, двигателям и кузовным деталям. Еще один нюанс – новая маркировка грузов в системе Гослог. Из-за электронных накладных с рынка могут уйти маленькие перевозчики. Пока это не сильно влияет на ценники, но запас прочности у системы явно тает. А еще автосервисам банально не хватает мастеров. Найти хорошего жестянщика или диагноста сложнее, чем юриста. Работодатели держатся за кадры и предлагают им различные бонусы, обычно выражающиеся в денежном эквиваленте. Так что если планируете крупное ТО, возможно, имеет смысл не откладывать. Это самая невыгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: ветрено.
1: Ну, прямо-таки про сегодняшний день или про любой другой, когда атмосферный фон приходит, поет Михаил Бублик. Да, в какой-то степени. Музыканты, поэты, творческие люди, они провидцы. Ну что ж, слушаем, удивляемся, открываем что-то новое.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
8: Такие мы удивительные люди.
7: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
11: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
11: «Эх, разгуляй».
6: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну, так и вы тоже говорите смело. Я люблю. Люблю хорошую музыку, люблю прекрасный отдых. И вообще, люблю только самое лучшее. Ведь мы достойны именно этого, а не все подряд вот так набирать. Это ведь про вас? Ну, конечно. Мы же в одной компании.

0: поросенка Стамуша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на «Антика», а не на 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Билеты на общественный транспорт с 1 сентября будут стандартными по всей России. Они должны будут содержать определенный перечень информации, пишет РИА Новости. Речь прежде всего про юридическую ясность и защиту прав пассажира. Такой документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки. Кто, куда и на каких условиях едет. Что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади. Это поможет сократить число серых билетов и поможет пассажирам проще доказывать факт покупки и при необходимости предъявлять претензии. В Муизерском округе начался ремонт дороги Тикша-Ребалы, сообщил на своей странице в соцсети глава Минтранса Карелии Дмитрий Крылов. Подрядная организация укладывает выравнивающие слои из песчано-гравийной смеси на некоторые участки. Работы ведутся с 1 по 24 километр и с 31 по 48 километр. До конца лета на дорогах Тикша-Ребалы и на подъезде к поселку Муизерский проведут работы по устранению деформации. Также создадут выравнивающие слои из смеси песка и гравия, профилируют проезжую часть и обочины, прочистят кюветы. Костомукшанин стал жертвой недобросовестного интернет-продавца. 47-летний мужчина в социальной сети нашел группу по продаже товаров для тюнинга внедорожников и решил приобрести через данную компанию комплект шин. Списавшись с продавцом, он выяснил все условия проведения сделки, в том числе способ доставки, и договорился о внесении предоплаты. Мужчина перевел 64 тысячи рублей на счет, который ему указали, но желаемый товар не прибыл. Продавец перестал выходить на связь. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Уже сегодня Костомукша вновь станет эпицентром музыкальной энергии. В городе стартует фестиваль «Похьяла». Организаторы обещают, что событие станет еще масштабней и при этом сохранит свой узнаваемый северный характер. Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа на финском стадионе. Гостей ждет 20 часов музыки. Два дня будут отданы року, а на третий день площадка преобразится в пространство электронной музыки. На сцене выступят яркие коллективы из Петрозаводска, Сигежи и Костомукши. Сегодня выступление коллективов стартует в 17 часов. Во второй и третий день – в 16. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше пасмурно, до плюс 17 градусов тепла. В течение дня возможен дождь, грозы. Ветер до 8 метров в секунду.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

Ответит только музыка, только песня на все вопросы, абсолютные, потому что, ну, частенько то, что мы вербализируем, ну, произносим, или даже сами себе рассказываем, это не истинное желание, это лишь поверхностное. Вот докопаться до первопричины, это очень сложно, это прямо-таки проблема проблем. Но не нужно это порой делать, слишком много времени отнимает, сил тоже. А вот песню услышал на волнах душевного, и вот она истина. Михаил Захарович, прошу. Денис Денисов у микрофона. Привет всем.

привлекался, имел, награжден, состоял. Но не жалею ни грамма, и мне не обидно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Гуляя по нашей памяти, мы действительно попадаем в те самые капканы, которые расставляет как раз-то наш мозг. Сейчас звучит очень умно, но сейчас вы поймете, о чем речь. Мы лишь наши отношения и те эмоции, которые были в тот или иной момент, вспоминаем. А вот если мы заикарили происходящее с чем-то, с ароматом каким-то, блюдом или песней, вот тогда все очень быстро и в ярких красках, и так, как это на самом деле происходило, воспроизводим. Интересный секретик, правда? Вот теперь его можно использовать с умом.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

В любую точку земного шара могут привезти маршруты московские. Не забываем, ведь столица нашей родины — это порт Пяти морей, а воздушные гавани — хо-хо! Так это вообще один единый безбрежный океан. А главное, что волна душевного радио распространяется везде, всюду и помогает нам оставаться в компании большой, большой семьи.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

другой. Они всегда, казалось, были неразлучны, ходили вместе вдоль по матушке реке, и голоса их вечерами благозвучно в одном сливались в продолжительном гудке. Но вот однажды в час вечернего заката невдалеке от крутобоких «Жигулей»

дари свое. И в ту же ночь вдруг налетел холодный ветер, и розу белую он с якоря сорвал, и от нее сопротивление.

0: стругов.
1: Интересные метафоры Александр Кальянов использует, но зато такая веселенькая музычка и вроде абсолютно выдуманный сюжет, зато транслирует какие глубокие мысли. Господа хорошие, пришла пора мне откланяться на сегодня, да и на завтра, на послезавтра. До понедельника уже встречайте 10 числа утреннее шоу. Ну а пока передаю эфир Ольге Шатровой. Хорошего дня, чудесной пятницы, ну вы сами в курсе. Пока.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минцифры не планируют вводить ограничения на доступ детей к соцсетям. Ведомстве напомнили, что во втором пакете мер по борьбе с мошенничеством прописана возможность для операторов дополнительно защищать детские сим-карты. Эта защита может устанавливаться только по инициативе и согласии родителей. Одна из предлагаемых мер – запрет направлять на детские номера рекламные рассылки и СМС, предназначенные для авторизации на различных сервисах. Таким образом, снижается риск мошенничества в отношении несовершеннолетних, кражи их персональных данных, продажи аккаунтов. Средняя стоимость новостроек Москвы выросла на 35% за год и составила почти 47,5 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков. Максимальный рост зафиксирован в юго-западном округе – плюс 41%. Первичное жилье стало дороже во всех округах, кроме центрального. Там средний бюджет на квартиры и апартаменты немного снизился – до 239 миллионов. Из 14 зон отдыха с купанием в Москве сейчас открыты 6. Вода в них соответствует санитарным требованиям, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Для купания доступны озеро Белое, Путяевский пруд номер 1, Серебряный бор 2, Серебряный бор 3, Пионерский пруд и Большой городской пруд в Зеленограде. Еще 3 зоны отдыха работают без возможности купания. Озеро Школьное, пляж Динамо и Тропарево. В этих водоемах качество воды по микробиологическим показателям не соответствует нормативам. Две зоны отдыха «Мещерская» и «Озеро Черное» закрыты на реконструкцию. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 31. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

окна с утра и живет по особым законам. Суета городского двора, двух

вечеров. На асфальт, разрисованный в клетку, вот отсюда, из этих дворов, мы уходим с

от самых чугунных ворот начинается добрососедство в этом.

воспоминаниях мы возвращаемся в детство, но там же мы находим и зрелость, и ту любовь, которая делала нас романтиками. Спасибо ребятам из группы «Лесоповал» за экскурсию в пору беззаботности. Сегодня мы отмечаем пятницу. Это еженедельный праздник, напоминаю. И будем мы это делать в компании любимых песен. Утолим мы познавательный интерес с программами. А это хит-парад «Живая струна». А ну, а завершим этот день танцевально-зажигательно. Эх, разгуляем. И здорово, что делать мы будем это вместе с вами, Ольга Шатрова. Я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон один.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Истинная смелость встречается редко, потому что она требует внутренней честности, признания своих слабостей и движения вперед, несмотря на них. Песни из золотой коллекции радио «Шансон» только что в исполнении Любови Успенской. Ну а далее затронем тему несправедливости. Александр Буйнов на радио «Шансон». Правда или ложь?

срок закончился мой. Так же странно, как и начался. Вот вернулся в колхоз и я домой. Сел на лавочку и растерялся. С тем названием колхоза уж нет. Сгнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла

себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят.

крючок. Вот ведь как в жизни вышло.

повезет в любви. А 9 граммов серо-цепостой не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваше благородие, госпожа разлука,

0: В культуре азарта много примет и поговорок. Вот только мне больше известно: не везет в картах, повезет в любви. Пожалуй, это одна из самых известных. Она смягчает горечь проигрыша и сохраняет веру в удачу. Я верю, что неудачи всегда окупятся удачами, так что никогда не теряйте веру в себя. Кстати, очень вдохновляющим может стать и праздник под души под названием «Эх, разгуляй». Вас ждет вечер, наполненный любимыми песнями, которые объединяет поколение выступлениями артистов, которые дарят тепло и радость. Ждем вас на зажигательной встрече близких по духу друзей. Давайте разгуляемся вместе 14 ноября на Лайф-арене. Есть возрастное ограничение 12+.
1: Печальный

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву». ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 121-27-46-29. Город Москва, 18+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Радио «Шансон» представляет.
9: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
10: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
9: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
13: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
13: «Эх, разгуляй!»
8: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
15: Для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Вы пока пойте, а я вам расскажу, что это Михаил Бублик на радио «Шансон». Он же выступит и на морском фестивале «Бархатный шансон», который пройдет в Турции на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября. Да-да, это уже этой осенью. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Александр Алексей Брянцев, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие любимые артисты. И вот хорошая новость. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет.
1: Там не закрыты, в доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях. И в полудреме любовь на распутье на ветхом балконе говорит.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антикайнина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине. В магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Депутаты Госдумы предлагают бесплатно предоставлять многодетным семьям витамины и общеукрепляющие препараты. Эта мера поможет родителям сохранить здоровье ребенка в период сезонных заболеваний и больших нагрузок в школе. Парламентарии уточнили, что выдавать нужно самые необходимые витамины, которые педиатры часто рекомендуют для укрепления иммунитета. При этом инициатива должна касаться любых многодетных семей, вне зависимости от их дохода. В случае реализации этой идеи препараты будут предоставлять в аптеках по рецепту. Расходами на них займется государство. Рабочий день сотрудников следует сокращать до 6 часов при аномальной жаре выше 30 градусов. В Общественной палате России заявили, что необходимо ввести эту практику, если работодатель не может обеспечить комфортные условия труда. Также, как рассказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, часть сотрудников в период сильной жары можно переводить на удаленный формат работы. По его словам, такая мера стала бы способом защиты здоровья и безопасности работников. Ранее региональный главка МЧС России сообщил, что жара в эту пятницу днем может достичь отметки в 35 градусов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на сегодня 81 рубль 41 копейка, евро 94.06, юань стоит 12.06. Дарья Березовская, радио «Шансон».

лучики тепла доверчиво глядят мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

согрешил с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

Под окном закат, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

0: но не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Михаил Круг открыл новый час. Ну а продолжит эфир песни в исполнении Ирины Круг. Их история любви была красивой, хоть и очень трагичной сказкой. Для Ирины память о муже стала огромной опорой. Даже после трагедии она продолжала выступать, исполняя его песни и сохраняя его наследие. Так что неспроста они сменяют друг друга в нашем эфире. Пятница — тот самый день, когда даже чашка кофе кажется вдвое вкуснее, а каждая почти готова звучит, как мы почти на свободе. Желаю, чтобы последние рабочие часы прошли без внезапных «а давайте срочно обсудим», а впереди ждали только приятные дела. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Песня «Дальнобойщик» Татьяна Овсиенко. Песня стала почти официальным гимном дальнобойщиков. После выхода трека водители начали ставить фото Овсиенко в кабине грузовиков. А на концертах к ней подходили дальнобойщики и благодарили за то, что она поняла их жизнь. Ну что ж, музыки много, шансон один.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

же это важно, дать понять любимому человеку, что он нужен, что он любим. И, конечно, это понимание должно проявляться в делах, заботе, ну и, конечно же, в словах. В следующем часе вам будет предоставлена возможность сказать самые искренние слова своей половинке. Обращайтесь в программу только для вас, чтобы этот день сделать особенным. Наш эфирный чат уже принимает ваши приветы.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+. Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 78 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Надо сказать, что эта песня для Вики Цыгановой стала важной вехой. Именно за нее певица получила приз зрительских симпатий в свое время на радио «Маяк», а после чего ее и пригласили на «Песню года». Со временем «Грозди рябины» прочно вошли в золотой фонд репертуара Вики Цыгановой и часто звучат в сборнике лирических баллад. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше и больше, и радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где угодно, где удобно вам именно. Включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем бодрого дня на волнах хорошего настроения. Вас приветствует Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями.

немного отвлечемся от музыки и поговорим о любопытном. Оказывается, мошенники начали мстить тем, кто не поддался на обман. Об этом рассказывают специалисты по кибербезопасности. Раньше главной задачей у преступников было выманить код из СМС. Но сейчас люди понимают эти типовые схемы. Если человек вешает трубку, некоторые аферисты пытаются ему напакостить на эмоциях. Эксперты выделяют два популярных способа такой мести. Первый – СМС-бомбинг. На номер жертвы лавиной сыплются сообщения и звонки от разных сервисов. Прямой угрозы в этом нет, но, по словам специалистов, это может вывести из психологического равновесия. Ну а второй способ опаснее. Злоумышленники делают небольшие переводы через систему быстрых платежей, а в комментариях пишут что-нибудь провокационное. Например, за запрещенные препараты и так далее. Банк видит такие пометки и автоматически блокирует счет получателя, начиная проверку. Вывод напрашивается такой. Берегитесь мошенников и никогда никому не озвучивайте цифровой код из СМС.

От музыки к мыслям вслух. С одной стороны, свежее дыхание облегчает понимание. С другой стороны, если человек на тебя обижен или с тобой в контрах, то понимания не будет, каким бы свежим ни было твое дыхание.

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Мы с вами переживаем период гендерных праздников. На этом фоне прилетают новости. Оказывается, каждая пятая россиянка хочет, чтобы на 8 марта ей оплатили коммуналку или кредит. Одна треть опрошенных девушек желает букет цветов, другая треть респонденток хочет в подарок поездку. Пятая часть порадовалась бы массажу или восстановительным процедурам. 15% хотят то, что сами попросили в подарок. Ну а чтобы быть оригинальным, оплатите девушке коммуналку или кредит. Хотя, наверное, лучше подарить цветы.

Музыкальные ритмы приходят и уходят, а новости будут всегда. Названы города с самой высокой и низкой ценами на огурцы. Аналитики подсчитали, где дороже и дешевле всего стоят свежие огурцы. Лидерами по ценам стали Норильск и Анадырь. Там килограмм обойдется почти в 1000 рублей и выше. Самые доступные огурцы в Дербенте и Майкопе. Об этом рассказывает «Комсомольская правда». В январе огурцы в стране подорожали почти на треть. Например, в Москве средняя цена составляет около 300 рублей за килограмм, а в Петербурге примерно 330. А вы покупаете огурцы или обходите их стороной?

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: У каждого своя волна. Пожалуй, главное в этой жизни – создавать свою реальность, которая будет так или иначе устраивать наши запросы и амбиции. На этой волне мы поднимемся высоко, но чтобы удержаться, придется балансировать. Конечно, под любимую музыку, но знакомой сердцу волне.

От приятных музыкальных звуков к словам. Время коротких новостей. Оказывается, больше половины россиян работают не ради денег, а за идею. Об этом сообщает ВЦИОМ. 61% опрошенных граждан видят в работе больше смысла. Мне кажется, это хорошие новости.

Музыка улетела, но обещала вернуться. А сейчас вот о чем. Постоянно думаешь о ней, ну а в ее голове крутятся совершенно другие мысли. Для чего нужен такой опыт? Никто не знает. Любовь не всегда помогает. Иногда она лишает нас шанса на нормальное существование. Но, по всей видимости, этот опыт тоже полезен.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Я тут кое-что любопытное загуглил. На самом ли деле мужчины бегают за женщинами? Может, все наоборот? Понятное дело, традиционно считается, что парни чаще проявляют инициативу и бегают за девушками, стремясь завоевать их внимание. Но в современных реалиях роли меняются. Женщины тоже могут проявлять активность. Она зависит от типа личности, возраста и целей, а далеко не от пола. Ну а что касается разрыва отношений, то тут статистика такая. Женщины чаще инициируют развод. В 70% случаев. А что вы об этом думаете? Кто обычно за кем бегает? Тут, как показывает практика, стереотипы не работают. Но и психологи отмечают, что при разрыве отношений мужчины, как правило, страдают больше женщин.

холодный дождь на окнах, дождь на асфальте, осипший ветер гонит мерзлую листву. А ты стоишь у дома в темно-синем платье, красивая такая.

Она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами, а он просто не понимает, откуда такие запросы и с какой стати рассказывать семейные тайны голливудским актрисам. Зато ни для кого не секрет, что все тайное рано или поздно становится явным.

Непродолжительная рабочая неделя продолжается, а пока новости. Оказывается, в честь Дня защитника Отечества парковки в столице были бесплатными, даже включая зоны с повышенными тарифами за 380, 450 и 600 рублей в час, а также участки с динамической стоимостью. Парковки со шлагбаумами работали по стандартному графику. Об этом рассказывают аргументы и факты. Мне кажется, это хорошая история делать послабления для автомобилистов в большие праздники.

0: Музыкальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных ритмов к мотивации. Где черпать энергию, когда мы опустошены и устали? Устройте себе чайную церемонию или выпейте чашку горячего кофе под хиты на любимой волне.
2: Какая ночка темная.

Впереди еще больше музыкальных историй, а сейчас вот об этом. Оказывается, с марта в России вступают в силу несколько изменений, которые повлияют на финансы граждан. Об этом сообщает РБК. Онлайн-сервисы с марта не смогут автоматически списывать деньги с банковских карт за цифровые подписки. Меняются и правила выдачи микрозаймов. При онлайн-оформлении микрофинансовые организации обязаны идентифицировать клиентов по биометрии. Это делается для защиты граждан от мошенников. Для туристов тоже есть нововведение. При отмене бронирования отеля до дня заезда можно будет вернуть предоплату полностью. Кроме того, уточняются критерии вынужденного возврата авиабилетов. Еще одно изменение касается семей с детьми. При расчете единого пособия алименты теперь будут считать исходя из средней зарплаты по региону, а не из минимального размера оплаты труда, как раньше. Такие новости.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
2: Для лиц

16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предлагают предоставить право беременным женщинам временно перейти на дистанционную работу по медицинским рекомендациям, если ее профессиональные обязанности могут выполняться вне стационарного рабочего места. Как пишет РИА Новости, речь идет о сотрудницах, которые по состоянию здоровья могут продолжать работу, но нуждаются в специальных условиях, например, ограничении поездок, длительного нахождения на рабочем месте или числа очных контактов. Действующее законодательство предусматривает обязанность работодателя перевести сотрудницу на дистанционный формат по соглашению сторон. Однако беременная женщина не вправе требовать удаленку в обязательном порядке. Аэрофлот с 1 октября возобновит регулярные рейсы между Москвой и Абу-Даби. Как рассказали в самой авиакомпании, ранее были приостановлены рейсы в Абу-Даби из-за ограничений на использование воздушного пространства Объединенных Арабских Эмиратов. Пассажирам отмененных рейсов предлагали переоформление билетов или вынужденный возврат средств. Также стало известно, что снизились минимальные тарифы на авиабилеты с вылетом в сентябре. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, по сравнению с августом показатели упали на 26-35%. В организации рассказали, что в тройку наиболее подешевевших рейсов на сентябрь попали Санкт-Петербург-Калининград, Москва-Калининград, а также Казань-Минводы. Более 1000 пар выбрали 7 и 27 июля 2027 года для бракосочетания в Москве. Даты с семерками считаются наиболее популярными в следующем году. Как рассказали ТАСС в управлении ЗАГС столицы, в топ дат для свадьбы в 2027 году попали 27 февраля, 5 и 26 июня. Больше всего заявлений в ЗАГСы подали на июль, свыше 2500. Как пишет Москва-24, подает заявление на регистрацию брака можно на сайте mos.ru, через портал госуслуги или непосредственно во дворцах бракосочетания. Госпошлина составляет 350 рублей. Дарья Березовская, радио «Шансон».

милый, и ко мне не лезь. Слава Богу, силы и деньжонки есть. От лихой удачи я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

0: Ты парень в доску свой и тоже пьешь когда-то до упада.
1: Радио «Шансон», надо сказать, что очень многогранно в радиостанции соседствует и традиционный шансон, и современные эстрадные баллады. Да, хорошей музыки с каждым днем становится все больше и больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где угодно. И удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один для лиц старше 18 лет.

0: Программа на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 78 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радио. Радиошансон.ру. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: вот когда понимаешь, что с этим человеком готов провести всю оставшуюся жизнь, так хочется скорее, чтобы этот остаток жизни уже поскорее стал общим, чтобы не терять ни дня. Но в спешке не стоит забывать о весьма бытовых вещах, например, заправить автомобиль. Весьма важные советы будут озвучены Дмитрием Малыгиным в рубрике «Дави на газ» этого часа, так что не пропустите.
1: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка все вы слышали фразу «доехал до заправки на лампочке». А в свете последних событий так случается у многих. Начнем с того, что если лампочка бензина загорелась, не стоит начинать паниковать. Но и расслабляться при этом тоже не стоит. Оранжевый значок – это деликатное напоминание о том, что теперь точно стоит задуматься о заправке. Единого стандарта, при каком именно уровне топлива она загорается, нет. Каждый автопроизводитель сам решает, когда подать сигнал. В среднем в баке остается 5-10 литров, а это примерно 50 или 100 километров пробега до полной остановки. Но тут как с прогнозом погоды. Цифра ориентировочная и зависит от множества факторов, таких как стиль езды, пробки, жара, включенный кондиционер, загруженный багажник и так далее. Так что бортовой компьютер дает лишь примерный прогноз. Он считает по среднему расходу, но резко меняет цифры, если вы вдруг решили поиграть в гонщика. До сих пор среди автолюбителей гуляет миф о том, что если ехать на лампочке, с большой долей вероятности умрет бензонасос. Это было справедливо в эпоху примитивных топливных систем. Сейчас все работает хитрее. Насос живет в специальном стакане, а грязь отсекает фильтр. Так что на лампочке ездить можно. Но превращать это в привычку не стоит. Это самая практичная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

лето на лету просвистело мимо. Воин Виннету курит трубку мира. По реке Москве, плача, ветер прячет в сорванной листве золото Апачей. Где-то вдали

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное – клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
10: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +1 25. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

0: стал и не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: А у меня есть объяснение. Сегодня отмечается неформальный праздник, Международный день холостяка. Иногда называют его День одиночек или День одиноких сердец. Это шуточный праздник для тех, кто не состоит в браке. Не только мужчин, но и всех, кто ценит свободу. Но давайте подчеркнем ключевое слово «шуточный». И помните, человек без любви похож на птицу без крыльев. Он может ходить, но не может летать. Марк Бартон в продолжении.
2: Знаешь, боль не навсегда.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Роспотребнадзор разрешил открыть пляжный сезон на 105 зонах Анапы в Краснодарском крае. Как сообщает RT, ссылаясь на правительство, специалисты провели мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов зафиксировано не было. Как пишет портал Москва-24, Черное море подверглось загрязнению мазутом в конце 2024 года из-за крушения двух танкеров. В апреле прошлого года Роспотребнадзор объявил 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района небезопасными для купания, а спустя год на участке более 5 километров прибрежной зоны был насыпан новый песок. Портал «Госуслуги в перспективе» должен стать крупной социальной медиаплатформой, однако отдельного мессенджера в его структуре создавать не планируют. Об этом на 7-м всероссийском форуме «Цифровая эволюция» заявил министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций России Максуд Шадаев. Новую концепцию развития портала ведомство обсудит с регионами. Пока неизвестно, какие именно функции получит обновленная платформа. Мессенджер «Макс» уже используется для взаимодействия с сервисами госуслуг. Пользователи могут получать в нем одноразовые коды для подтверждения входа и уведомления о ходе оказания госуслуг. Для этого учетные записи должны быть привязаны к одному номеру телефона. Идеальными вариантами подарков учителям на 1 сентября являются фарфор, красиво изданные книги и альбомы по искусству. Как рассказала Москве-24 специалист по этикету Екатерина Бугачева, среди удачных подарков также наборы сладостей, если они красиво оформлены и собраны в кондитерской. Некоторые учителя сами предлагают дарить сделанные учениками открытки, поделки или памятные вещи. Эксперт добавила, что для первоклассников отдельные букеты цветов от каждого ученика остаются частью традиции, а в последующих классах можно выбрать одну красивую композицию от всего коллектива. Доллар на сегодня 81 рубль 41 копейка, евро 94.06, юань стоит 12.06. Дарья Березовская, радио «Шансон».

нас жила семья мента, и он на кухне, как на смене, дурацки чистил свой накал.

0: нас заграничным уродом.
1: На днях я побывала в нашей культурной столице и, конечно, заглянула в коммунальную квартиру, чтобы почувствовать этот неповторимый колорит. И да, в Санкт-Петербурге коммуналка – это не история, а настоящая. Коммуналка – это школа жизни, где учат терпеть, договариваться и не оставлять еду без подписи. Это сейчас можно предупредить о приходе звонком по телефону, а тогда существовали шифры на звонок. У входной двери была целая система. Петрова – 3 звонка, Сидорова – 4 звонка, чтобы гости не будили всех подряд. Дети в коммуналке были почти общими. В дружных квартирах за чужими детьми присматривали, кормили, а иногда и воспитывали сообща. Если ребенок шалил, замечание мог сделать любой сосед, и родители обычно даже не обижались. Так складывалась особая, пусть и непростая, общность. А да, есть какое-то очарование в коммунальной квартире, согласитесь. На календаре пятница. Я с этим вас и поздравляю. В студии Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ой, еще Фрейд сказал, что настоящая любовь проявляется в желании раствориться в любимом человеке, поэтому так крепки объятия. Любимые, сладкие, спелые, кстати. Сегодня отмечается День малины в Крыме. Это отличный повод устроить себе небольшое удовольствие и приготовить десерт из свежих ягод и нежного крема. Правда, песня Михаила Круга вдохновляет на другой сценарий.
1: Туман в Петербурге, в Москве снег и стужа, в Твери жаждой маются так. С похмелья вся соминка, площади южной и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Бочтарь на форде жмет на газ до отказа, наверное, в лазурный спешит. Да въехал с похмелья с моста в нефтебазу, а форт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
13: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
14: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
15: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
14: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
15: Танцпол подойдет?
14: Танцпол всем подойдет, Людочка!
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
16: «Эх, разгуляй!»
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Уже в следующем часе будут подведены итоги вашего голосования в еженедельном хит-параде. Уступаю место у микрофона Рустему Ахметшину. Я же, Ольга Шатрова, раскланиваюсь и жду новых встреч. Ну все.

0: радиошансонка «Стамуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антикайнина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
2: Под

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Столица, 18 часов.
2: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
3: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Билеты на общественный транспорт с 1 сентября будут стандартными по всей России. Они должны будут содержать определенный перечень информации, пишет РИА Новости. Речь прежде всего про юридическую ясность и защиту прав пассажира. Такой документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки. Кто, куда и на каких условиях едет. Что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади. Это поможет сократить число серых билетов и поможет пассажирам проще доказывать факт покупки и при необходимости предъявлять претензии. В Муизерском округе начался ремонт дороги Тикшеребылы, сообщил на своей странице в соцсети глава Минтранса Карелии Дмитрий Крылов. Подрядная организация укладывает выравнивающие слои из песчано-гравийной смеси на некоторые участки. Работы ведутся с 1 по 24 километр и с 31 по 48 километр. До конца лета на дорогах Тикшеребылы и на подъезде к поселку Муизерский проведут работы по устранению деформации. Также создадут выравнивающие слои из смеси песка и гравия, профилируют проезжую часть и обочины, прочистят кюветы. Костомукшанин стал жертвой недобросовестного интернет-продавца. 47-летний мужчина в социальной сети нашел группу по продаже товаров для тюнинга внедорожников и решил приобрести через данную компанию комплект шин. Списавшись с продавцом, он выяснил все условия проведения сделки, в том числе способ доставки, и договорился о внесении предоплаты. Мужчина перевел 64 тысячи рублей на счет, который ему указали, но желаемый товар не прибыл. Продавец перестал выходить на связь. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Уже сегодня Костомукша вновь станет эпицентром музыкальной энергии. В городе стартует фестиваль «Похьяла». Организаторы обещают, что событие станет еще масштабней и при этом сохранит свой узнаваемый северный характер. Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа на финском стадионе. Гостей ждет 20 часов музыки. Два дня будут отданы року, а на третий день площадка преобразится в пространство электронной музыки. На сцене выступят яркие коллективы из Петрозаводска, Сигежи и Костомукши. Сегодня выступление коллективов стартует в 17 часов. Во второй и третий день – в 16. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомук. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше пасмурно, до плюс 17 градусов тепла. В течение дня возможен дождь, грозы. Ветер до 8 метров в секунду.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
4: В неделю меняются не только цифры, но и музыкальные привычки слушателей. У микрофона Рустем Ахмедшин в эфире «Шансон года». У Владимира Ждамирова есть песни, которые не требуют длинного вступления. Название уже задает масштаб – «Купола колокола». Сегодня эта песня открывает наш хит-парад и занимает 12-е место. А дальше – музыка, в которой важны не громкие заявления, а то самое настроение, которое узнаешь буквально с первых секунд. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
5: Шансон номер

0: Юлия Михальчик предлагает довольно необычный карьерный план. «Буду твоей кошкой». С одной стороны, ласка, уют и домашняя атмосфера. С другой, все, кто хоть раз жил с кошкой, прекрасно знают. Окончательное решение по всем важным вопросам все равно принимает она. Песня сегодня занимает 11 место хит-парада.
1: Шансон номер 11.
2: Ты один, совсем один.

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
2: Слово «ошибка» особенно неприятно выглядит на экране компьютера, особенно когда оно сопровождается сообщением «попробуйте еще раз». А вот музыкальная ошибка Игоря Слуцкого звучит вполне уверенно. Сегодня эта ошибка занимает 10 место, и, судя по всему, исправлять ее пока никто не собирается.
1: «Шансон номер

0: Некоторые песни начинаются с конкретной истории, а заканчиваются уже где-то на территории личных воспоминаний слушателя. И в этом есть особая хитрость музыки. Авторы рассказывают о своих героях, а каждый в итоге вспоминает кого-то совсем другого. У Чепика и Холлы именно такая история. «Не люби меня». Сегодня песня занимает 9-е место.
1: Шансон номер

0: У Алены Петровской есть особое умение. В ее исполнении даже сильные переживания звучат не как громкая сцена из мелодрамы, а как разговор с человеком, который действительно понимает, о чем поет. И это, согласитесь, опасный талант, потому что слушатель сначала просто включает радио, а через несколько минут уже мысленно пересматривает собственную жизнь. Песня Алены «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 8-е место.
1: Шансон номер 8.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yeah.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Шансон года. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Иногда достаточно небольшой детали, чтобы запустить целую историю. И это прекрасно знает Михаил Бублик. Песня «Лети, лепесток» занимает 7-е место. Лепесток маленький, а маршрут у него, судя по всему, очень серьезный.
2: Шансон номер 7.
4: Тебе подарю синеву морей, океаны.

0: Любовь часто похожа на ремонт. Сначала кажется, что работы на 5 минут, а потом выясняется, что придется менять вообще все в своей жизни. Главное – обойтись без травм и ожогов. На этой неделе Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» занимает 6-е место чарта.
1: Шансон номер 6.
2: Я хочу у лукоморья

У розы черной Султана Лагучева название такое, что обычный букет после него уже кажется слишком предсказуемым. Это песня с характером, и сегодня характер помогает ей занять 5-е место нашего хит-парада. Шансон.

У Ирины Круг особенный подход к песням. Она умеет делать так, чтобы за простым названием сразу чувствовался целый, я бы даже сказал, целостный персонаж. И вот тут уже становится интересно, кто такая Наташка, что в ее образе такого необычного и почему они вообще поют? Ответ на эти вопросы каждый находит самостоятельно. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» сегодня занимает 4-е место.

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж.
1: Живая струна.
0: Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Реклама на радио Шансон.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
12: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
16: Есть вещи, которые особенно хорошо понимаешь только после того, как они закончились. Например, отпуск. Первый день думаешь, времени еще полно. В последний смотришь на чемодан и пытаешься понять, почему календарь так быстро перешел на другую сторону. Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето» занимают 3-е место. И это хороший способ вернуть в эфир немного солнечного настроения. Что мы сейчас и сделаем.
15: Шансон.

0: Название песни «Последний полет» звучит так, будто впереди финальная глава большого путешествия. Но в хит-параде все иначе. Сегодня это второе место, а значит, до самой вершины осталась всего одна ступень. Михаил Шуфутинский снова среди главных лидеров недели.
1: Шансон номер два.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. И

0: Скоро обязательно раскроем имя артиста, которому удалось собрать больше всего ваших голосов. Но сначала вспомним его конкурентов по лучшей дюжине радио «Шансон». Таким названием сразу понятно, песня будет с характером. Владимир Ждамиров и его «Купола-колокола» на 12-м месте.
1: Дом зайду и буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: Кошка может согласиться на все, но только на своих условиях. 11-е место остается у Юлии Михальчик. «Буду твоей кошкой».
2: Настоящих меньше оказалось. Тех, кто за дружбу поднимал.
0: На 10-й позиции Игорь Слуцкий и его «Ошибка». Редкий случай, когда песня с таким названием звучит вполне удачно.
3: Белым, белым, белым заметает все вокруг.
0: 9-е место у Чепика Холла «Не люби меня».
4: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: На 8-й строчке тот случай, когда эмоций хватает на полноценный сериал, а получается песня. «Сердце бьется в закрытую дверь» Алена Петровская.
5: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик с хитом «Лети, лепесток» на 7-м месте. Евгений Григорьев залечивает раны на 6-й позиции. «Обожгла любовь».
6: Бережей были, роза черная, одинокая, Ильича.
0: На 5-м месте цветок, который явно не затеряется среди обычных букетов. Султан Лагучев. «Роза черная».
7: Губы Наташки.
0: Ирина Круг на 4-й строчке. Губы Наташки продолжают будоражить умы сильной половины наших слушателей.
8: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мною лето». Лето поделили, а бронзовая медаль досталась целиком.

0: Серебро получает Михаил Шуфутинский за свой последний полет. Медаль высшей пробы остается на этой неделе у настоящей легенды нашего с вами любимого жанра. Первое место сегодня занимает Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы». Похоже, музыкальный маршрут у этой песни уже проложен очень точно. Сколько бы вокруг ни происходило перемен, она снова оказывается на вершине. Напомню, что только ваши голоса определяют, на каком месте окажется та или иная песня. Голосовать за своих фаворитов вы можете на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть нужные люди всегда оказываются рядом вовремя. Дороги ведут туда, куда хочется, а неожиданные повороты судьбы будут только приятными. До встречи ровно через неделю. Пока.
1: Шансон номер один.
2: Разлетелись.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом,

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября Социальный фонд России автоматически увеличит страховые пенсии трем категориям получателей. Как сообщили в Госдуме, прежде всего речь идет о пенсионерах, которые отметили 80-летие в августе. Дополнительно назначается ежемесячная надбавка за уход, и общая прибавка приблизится к 11 тысячам рублей. Фиксированную выплату вдвое увеличат гражданам, которым в августе впервые установили первую группу инвалидности. Прибавку также получат пенсионеры, прекратившие работать в последний месяц лета. С сентября им назначат выплаты с учетом всех индексаций, пропущенных за период трудовой деятельности. Итоговый размер повышения зависит от продолжительности стажа и накопленных пенсионных коэффициентов. Согласно данным Росстата, каждый третий россиянин работает не по специальности, которую получил во время обучения в профессиональном образовательном учреждении. По информации РБК, полное соответствие работы уровню и направлению подготовки зафиксировано у 42,5% занятых. Это 31 миллион 700 тысяч человек. 2 миллиона 400 тысяч граждан занимают позиции, не требующие профильного образования. Профессиональная мобильность становится заметной тенденцией на российском рынке труда. За последние два года профессию сменили 23% экономически активных россиян. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй вечер», наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября. В столичной лайф-арене на сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Доллар на выходные, понедельник – 82 рубля 17 копеек, евро – 94,84, юань стоит 12,17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

улетел, а потом с Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым! Ялта там, где была.

0: как тогда.
1: Этой осенью у вас будет возможность поздороваться со Средиземным морем в компании Анатолия Полотно и Феди Карманова. Они участники фестиваля «Бархатный шансон». А там для вас будут выступать Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик и другие звезды. Радио «Шансон» продлевает летнее настроение своим слушателям. С 24 по 30 октября в Турции состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». И до 30 августа, внимание, каждый, кто купит путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет. 19.07 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. У нас пятница. Наш музыкальный вечер продолжается. Всем привет! Привет!

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: На сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Еду, еду, еду я домой на маршрутке. Или я лечу, лечу, лечу, лечу домой с облаками. Могут нас с тобой часы

Ласкает слух, ум и сердце известие о том, что приближается всенародная танцплощадка «Эхо Разгуляй». Время летит часто быстрее, чем хочется, ведь ноябрь и осень уже не за горами, так получается. 14 ноября встречаемся в столичной лайф-арене. Все звезды шансона по-русски на сцене «Эхо Разгуляя». Вы в зале. Зрителей старше 12 лет мы ждем. Григорий Лепс, участник «Эхо Разгуляя», далее в эфире. В дуэте с Акмалем.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103 и 0 FM.
3: Санкт-Петербург 104 и 4 FM.

Александр Розенбаум, этим вечером на радио «Шансон» скоро услышим голос Леонтия Ерденко, который взбодрит нас. Кстати, хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет. А вот и Леонтий Ерденко.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО Т-моб. Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
10: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
9: «Радио Шансон» представляет.
11: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
12: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
11: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
13: Людочка, вы ничего не забыли?
14: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
13: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
14: Так до ноября, время еще есть.
13: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
14: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
15: «Эх, разгуляй».
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
16: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
17: Для лиц старше 18 лет.
18: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Звезда программы «Живая струна» Ксения Стриж нынче в отпуске, как и весь творческий коллектив программы. Но без живой струны мы не останемся. Сегодня в пятницу с 8 вечера слушайте повтор программы «Живая струна», когда у нас в гостях была Катя Чепик. Было интересно. Я, Юлия Степанова, вернусь к вам в 9 вечера в программу «Только для вас», а прямо сейчас группа «Сентябрь».

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карелавто».
3: Цены на бензин в России снижаются. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Штрафы за нарушение правил парковки инспектором без оформления протокола признали незаконным. Поводом стал резонансный случай в Саратовской области. Дорожный инспектор зафиксировал нарушение специальным планшетом. Штраф отправлялся автоматически, как с обычной дорожной камеры. Протокол не оформляли. Верховный суд посчитал это нарушением. Если камеру управляет дорожный инспектор, он обязан составить протокол. Получив подобный штраф за неправильную парковку, его можно оспорить, в том числе уже оплаченный. Цены на бензин в России снижаются. По данным Росстата, с 21 по 27 июля топливо подешевело в 23 регионах. Заметнее всего снижение в Мариэл. Почти минус 10% за неделю. Литр 92-го в республике сейчас стоит 76 рублей. 95-й дизель – 81 рубль. Также топливо подешевело в Воронежской, Иркутской и Тамбовской областях, Республике Карелия и других регионах. В целом, пик топливного кризиса миновал. Дефицит очереди на заправках тоже сокращается. У неработающих россиян начали проверять источники доходов при покупке дорогих автомобилей. Новую практику ввела налоговая служба в Москве. Под прицел попадают трудоспособные люди, у которых нет официального источника дохода. Но в собственности есть люксовые машины, а также яхты, дорогая недвижимость и другие предметы роскоши. Теперь покупателям придется объяснять источник денег и подтверждать его документами. Если найдут незадекларированные доходы, ФНС может доначислить налоги и выписать штрафы. Еще больше новостей на портале колес.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карелавто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карелавто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Билеты на общественный транспорт с 1 сентября будут стандартными по всей России. Они должны будут содержать определенный перечень информации, пишет РИА Новости. Речь прежде всего про юридическую ясность и защиту прав пассажира. Такой документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки. Кто, куда и на каких условиях едет. Что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади. Это поможет сократить число серых билетов и поможет пассажирам проще доказывать факт покупки и при необходимости предъявлять претензии. В Муизерском округе начался ремонт дороги Тикшеребылы, сообщил на своей странице в соцсети глава Минтранса Карелии Дмитрий Крылов. Подрядная организация укладывает выравнивающие слои из песчано-гравийной смеси на некоторые участки. Работы ведутся с 1 по 24 километр и с 31 по 48 километр. До конца лета на дорогах Тикшеребылы и на подъезде к поселку Муизерский проведут работы по устранению деформации. Также создадут выравнивающие слои из смеси песка и гравия, профилируют проезжую часть и обочины, прочистят кюветы. Костомукшанин стал жертвой недобросовестного интернет-продавца. 47-летний мужчина в социальной сети нашел группу по продаже товаров для тюнинга внедорожников и решил приобрести через данную компанию комплект шин. Списавшись с продавцом, он выяснил все условия проведения сделки, в том числе способ доставки, и договорился о внесении предоплаты. Мужчина перевел 64 тысячи рублей на счет, который ему указали, но желаемый товар не прибыл. Продавец перестал выходить на связь. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Уже сегодня Костомукша вновь станет эпицентром музыкальной энергии. В городе стартует фестиваль «Похьяла». Организаторы обещают, что событие станет еще масштабней и при этом сохранит свой узнаваемый северный характер. Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа на финском стадионе. Гостей ждет 20 часов музыки. Два дня будут отданы року, а на третий день площадка преобразится в пространство электронной музыки. На сцене выступят яркие коллективы из Петрозаводска, Сигежи и Костомукши. Сегодня выступление коллективов стартует в 17 часов. Во второй и третий день – в 16. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня в Костомукше пасмурно, до плюс 17 градусов тепла. В течение дня возможен дождь, грозы. Ветер до 8 метров в секунду.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Сделаем это хорошо. Юлия Степанова мне сегодня помогает.
4: Я почему-то весь день сегодня ждала, как ты скажешь эту фразу. Думаю, ну когда же Ксюша это промурлыкает?
3: Да,
4: сразу умиротворяюще действует.
3: Да. А у нас сегодня будет любопытненько, друзья. Почему? По какой такой причине? А по той, что впервые, что бывает нечасто, на радио «Шансон» в «Живой струне», в частности, впервые на «Живой струне», Чепик!
5: Добрый вечер, девочки!
3: Привет!
5: Добрый вечер, страна!
3: Привет! Нас можно не только слушать, но и смотреть. Я вам рекомендую взглянуть, если у вас есть такая возможность, потому что если вы сегодня в анонсе в соцсетях увидели, кто у меня в гостях, там девушка в образе.
5: Там я в образе, да?
3: Да, там девушка в образе, и у нас очень трепетная публика, очень такая, причем пожилые люди, больное сердце у многих. Вот, и могли подумать, что это такое? А это просто человек в образе, а так... Катюша, Катя, правильно?
5: Да,
3: можно так обращаться,
5: да,
3: в течение часа. Так вообще Чепик это... артист.
5: Вот. Все близкие меня всегда зовут Чепик.
3: Чепик, всегда, то есть не Катя, Чепик.
5: Да, вот я больше Чепик.
3: Хорошо, Чепик. А я стриж. Стриж, да,
5: как
3: Чепик.
5: Как удобно.
3: Да, Чепик. Если
4: зовите
3: так
4: меня Степашка.
3: Зовите меня просто так, Глеб. Вот, Чепик. Милая, прекрасная девушка, и я невероятно счастлива сегодня знакомиться с вами по той причине, что когда я услышала вас в эфире, я сразу же позвонила Инессе, редактору, и сказала: это что за песня, это что такое, это кто? Она говорит, я даже не успела напеть, насколько, но если бы я напела, она бы вообще не поняла, о чем я.
5: Поняла.
3: Вот. А она говорит, я знаю, что тебе, Ксюха, понравилось. Это Чепик.
5: Очень приятно.
3: Я очарован. Но это всего лишь одна песня, во всяком случае, пока у нас играет в эфире. И сегодня прекрасно мы послушаем и все остальное. Я надеюсь, что не только я, но и все наши слушатели очаруются. Потому что я, конечно же, ни для кого не секрет, у нас репетиция идет, саундчек. Я слышала чуть-чуть. И я в восторге! Я хочу это услышать уже в рамках концерта. «Со мной так нельзя», так называется.
5: Да, это самая первая песня, которая дала какой-то буст мне вообще. Mm-hmm. То есть она как бы зацепила людей. Вот мы ее поем уже сколько? Очень долго мы ее поем, и всегда
3: овации. Да ладно, очень долго. Сколько вы вообще на сцене-то? Сколько?
5: Я существую как артист, которого знает, и который гастролирует и выступает, наверное, 1.5 года.
3: Но?
5: Да.
3: Самая первая песня. Поехали. «Со мной так нельзя».
5: У меня нет музыки, друзья.
3: И включи. И у нас нету. А что такое происходит? Ну вот, начинается.
5: Ну, потому что это первый Блинкова.
3: Ничего страшного. Прямой эфир, он на то есть. Нет, но все же звучало, все было отлично. На репетиции. Сейчас, 3 секундочки, и все. Дело в том, что...
4: Там такие знатоки сейчас.
3: Там сейчас, да, все сделать. Можно пока... О, пошла?
5: Что-то появилось, надо же не сказать.
3: Есть? Во, поехали.
5: Ой, ну с Богом.
3: Ну, нормально, давайте. Нормально все будет.
5: Давай.
3: Это хороший знак.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 78 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Живая струна! Живая струна!
3: И к вопросу о 25 апреля. Номинант премии «Шансон года 2026» Чепик сегодня в «Живой струне». А, классно, классно, классно. Полтора года, так сказать, как вы сказали, и уже номинант премии «Шансон года». Это хороший знак. Я думаю, вам будет приятно и всем здесь присутствующим представить...
4: Очень приятно.
3: Коллектив, если так можно сказать. Вас немножко, да, но рассказывайте.
4: Ну, сегодня наш гитарист не смог быть с нами, к сожалению, но ничего, его гитары прописаны там, где надо.
3: Да.
4: Это Женя, клавиши, отвечающие за красивые пэды, всякие синты, и, конечно же, наш незаменимый Олег.
3: Сердце. А вот кто же в «Не люби меня», та песня, которую я услышала, вот мне тут подсказала Инесса, что у нас две песни крутятся, но я слышала только одну, а может, вторую тоже? Нет, не слышала. Но я же не сижу дома, не отслушиваю, правильно? Что мне попадается, то так и есть. Там же еще мужской голос.
4: Да, голос Холлы, артиста.
3: Да, и где он?
4: Я скажу, как есть.
3: А вот я смотрю, у нас последняя песня в сегодняшнем концерте. А как же мы справимся? Я слов не знаю.
4: На самом деле хочу развеять разного рода мифы, которые пишут в комментариях в интернете. Кто-то пишет, что мы поругались, мы не ругались. Кто-то пишет, что я не хочу его брать почему-то там, рядом. Ну, это полный бред. Каждый раз, когда нас куда-то приглашают, допустим, нас сегодня пригласили сюда.
3: Да.
4: Или там мы еще выступали на огромных мероприятиях. В общем, очень часто, к сожалению, мы получаем отказ. И это очень странно. Для меня это удивительно, но, в принципе, мы так уже
3: отказ от него, что ли?
4: Ну, да. Отказ от... мы пас. Ну, ок. Ну, я процитировала просто.
3: Так, можно по-русски. Кто кому отказывает? Я не могу.
4: Ну, обычно, когда нас куда-то зовут, естественно, у меня есть Вадим, который отвечает за коммуникацию.
3: Да.
4: Hello. А вот, и он пишет, той стороне, да, то есть как бы...
3: А там не хотят видеть этого парня?
4: Там не хотят, наоборот, чтобы мы участвовали вместе, походу. Ну, почему сегодня Холлы нету? Нет, может быть, конечно, у него сегодня концерт, я не знаю, но просто это не впервые, и, честно сказать, я сказала, как есть, вот. То есть мы не ругались, дорогие наши слушатели, мы не ругались, я обожаю Холлу, он прекрасный
3: мне
4: мальчик.
3: Мне будет чем заняться в ближайшие выходные, я буду разгадывать эту шараду.
4: Вот, просто на самом деле обычно Костя, гитарист, когда Холлы нет, ну, естественно, Холла не может гастролировать, да, там, в города с сольными концертами.
3: Да.
4: Вот, заменяет Костя, и моего Костю постоянно обижают. Пожалуйста, дорогие мои слушатели, не обижайте Костю, он прекрасен, и он неплохо, он неплохо вписывается, в принципе, в строчки Холлы. Правда, да, Олег? Вот. Но, конечно же, на таких официальных мероприятиях, да, где люди хотят видеть, как это говорится, не росток. Кто был первоначально в этой песне, да? То есть, вот. Но, к сожалению, нет. Ну, на нет и как суда нет. Вот. В общем, Ксения, я думаю, что вы разберетесь.
3: Я какое-то ощущение, что я куда-то зашла и попала в переплет в какой-то.
5: Я понимаю только одно, что Холла с нами.
4: Холла с нами, Холла
3: всегда с нами.
4: Он всегда с нами, да. Но почему-то он не ходит на большие мероприятия со мной.
3: Нет, но интрига должна быть, это уже интересно. Это подогревает, как бы так скажем, сегодняшнюю нашу встречу. Любовь, так называется.
4: Ой, да, шикарная песня, приятного прослушивания.

0: Чепик сегодня дарит нам свое выступление. Ну, мы продолжаем еще и знакомиться. А откуда вы?
1: Вообще, я родилась в Минске.
0: Когда а там вы занимались музыкой или что-то?
1: Я первый класс пошла уже здесь, ну, в Москве.
0: Ага.
1: А вот, и на самом деле я музыкой вообще не занималась никогда.
0: Обалдеть.
1: То есть я, кстати, этого вообще не стесняюсь. Так, естественно, я когда-то в свое время пошла на вокал, потому что это была мечта. И у меня появилась возможность. Думаю, боже, ну вот сейчас у меня есть возможность пойти позаниматься вокалом. Потому что я всегда любила петь, там, я не знаю, там, детские праздники. Просто я из многодетной семьи. Трое детей — это многодетная мама?
0: Да.
1: Ну,
0: да.
1: Как бы, да, у нас трое детей. Я старшая сестра. И всегда Катя была аниматором. Угу. Ну, то есть во мне всегда это было. Я всегда пела караоке, не караоке, праздники. И меня всегда было много. Угу. Везде. И то есть вот оно во мне было. Думаю, пойду заниматься вокалом. Ну, позанималась. Ну, честно, сейчас я не занимаюсь. Может быть, и надо. Я, кстати, иногда... Я могу мимо, но мне не стыдно. Потому что я живая.
0: Не, вот. У вас такие интонации, что даже если вы можете сантонировать,
1: да,
0: туда,
1: я
0: куда-то...
1: Я так и делаю.
0: Пожалуйста, правильно делаете. Так, мы сейчас прервемся на секундочку. Да. А потом песня, я так не поняла, вы ее заменили, не заменили. Вот «Бандит» будет песня?
1: Ну, давайте, конечно же.
0: Давайте, давайте. Тогда это будет, ну, буквально через 3 минуты.
1: Супер. Живая страна.
2: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.

0: А наведите камеру на Олега, может быть. Собаки лают, караван идет. И лишь книжкам с бандитами везет. А я ему везу чеки на нары. Своему бандиту-хулигану.
1: Прежде чем убийца, оглянись. Вдруг тебе подсунул пресс-релиз. А вот тебе простая

0: Чепик в живой стране. Если вы только что к нам присоединились, слушайте нас, смотрите, какая забота на своем коллеге.
1: Всегда.
0: Да покажите.
1: Ну, конечно, он там старается.
0: Нет, у нас же много камер, они идут по кругу в таком каком-то своем режиме, поэтому никого не обижу. У нас же здесь не центральный тепло.
1: Олежа, это твой звездный час, смотри.
0: Да.
2: Спасибо.
0: Да, звездный час будет в понедельник, когда уже выйдет на всех концерт без, ну, такой чистоганом, так скажем, выйдет концерт на всех цифровых плос-чатках. Хорошо, неудобно спрашивать у дамы возраст, но вы что-нибудь заканчивали, я имею в виду, кроме школы, где-то учились,
1: где-то
0: работали.
1: Конечно, я специалист по связям с общественностью. Ну, честно сказать, можно было бы и не учиться.
3: Да вы по профессии работаете.
1: Да, ну, кстати, да.
0: Ну, да.
1: Ну, да, у меня высшее образование, которое мне не пригодилось.
0: Вообще ни дня, что ли, не работали?
1: Нет, как это? Нет, я работала всегда. У меня были разные профессии. То есть я начинала с ассистента редакции в свадебном журнале. Поэтому, наверное, я не замужем. Я все платья перемерила. Вот. А потом, ну, я организовывала съемки, я не знаю, там я была и визажистом, потом и менеджером по рекламе в строительной компании. То есть я вообще человек рабочий. Ну, в том плане, что я не могу просто сидеть. Мне некомфортно. Вот. Но на каждой работе мне абсолютно было... У меня никогда не было такого желания карьерного роста. Ну, то есть вот я ассистент, окей, я ассистент, пойду там к юристу. Там бумажки отнесу, кофе. Ну, то есть меня... И мне
0: сейчас
1: было
0: что-то поменялось,
1: конечно,
0: последние полтора года, потому что на сцене без амбиций, ну, как-то нет,
1: конечно,
0: смысла.
1: Поменялось. Это марафон. Это единственное, вот, ну, то, что появилось в жизни, то, что сейчас является моей жизнью. Ну, полтора года, я имею в виду то, что я уже, ну, как действующий, как артист, до этого-то это было, не знаю, 7 лет. Ну, вот 7 лет до хита первого.
0: Ага, так, да. Рабочему человеку от рабочего, да, человека привет нужно передать. Юля, зачитай, пожалуйста, пришел.
3: Да, тут пишет наш слушатель, он пишет прямо с самого начала.
0: Прямая речь.
3: Программы, да, буквально вот 20.08 первое сообщение. Вечер добрый, очень приятные песни, спасибо вам большое. Я Кабил Джон из Ташкента. Я сейчас Москва на зиму. На работе слушаю Кэтик это. Узбекская. Молодец.
1: А как красиво это сказал Кэтик.
3: Я экскаватором работаю. Слушаю вас. Так что вот...
1: Горизонты расширяю.
0: Да, и спасибо большое. Благодаря этим людям мы, в общем-то, можем ездить и ходить в эту заснеженную нашу пору.
3: Ну что, еще и писать на двух языках, между прочим.
0: Между прочим, да. Доктор, следующая история.
1: Давайте.

0: Чепик в студии. Знакомимся. Насколько мне попадает, вообще шикарно. Мне так попадает.
1: Так приятно.
0: Во-первых, и голос, и... Да. Кто пишет?
1: Ну, строчки, слова.
0: Да.
1: Я.
0: Обалдеть. Да. Знаете, наверное, все-таки намного моложе меня, но, может быть, знаете, слышали по, как сейчас говорят, по вайбу, да, по какому-то вот не внешне, ничего, по вайбу. Была такая Наталья Медведева. Это одна из жен Лимонова, Эдуарда Лимонова.
2: Ксюш, я помню.
0: Вот я про то и говорю.
1: Я сегодня увидела комментарий. Я, честно, я не успела посмотреть.
0: Посмотрите, ее светлая память, так сказать. Я ее очень хорошо знала, и все. И, в принципе, просто вот у нее могла бы жизнь быть намного длиннее, и это самое, ну, так получилось. Но... ну, в общем, кто знает, о чем мне сейчас рассказывать, послушайте просто, найдите, наверняка где-то
1: да,
0: есть соцсети, так сказать.
1: Конечно.
0: В помощь, потому что легендарная была.
2: Так круто,
0: скажем,
2: что, в общем-то, сейчас... каждый период да, рождает очень, да, очень да, необычных женщин,
0: ну,
2: очень
0: ты понимаешь,
2: талантливых.
0: Да. Юль, ты понимаешь, да,
2: понимаю,
0: о чем я
2: понимаю,
0: говорю?
2: Да,
0: это,
2: да, конечно.
0: Это просто супер. Сами пишете.
1: Ну да.
0: Чего себе вообще. Так, а кто же... Повстречался на пути такой классный, кто вас заметил? Так вот просто, вот вы где-то в журнале или визажист,
1: для чего
0: или редактор.
1: Заметил
0: у вас артистку, что надо петь, все, должен же быть какой-то человек, который...
2: Ну, может, она скажет, сама захотела.
0: Ну, как сама, мало ли, я тоже, да, может, что хочу. Но нет, ну как, ну кто-то должен.
1: Слушайте,
0: ну
1: сейчас есть
0: помочь.
1: Интернет. Да кто, нет, вот я вот на самом деле сейчас,
0: ну,
1: если
0: да,
1: нас...
0: либо через соцсети.
1: Можно,
0: да,
1: скажу, вот для всех начинающих артистов, для тех, кто до сих пор думает, что кто-то может что-то сделать. Никто ничего не сделает.
0: Ну почему, например...
1: Не заставят.
0: Например,
1: ну
0: и,
1: что?
0: Например, где-то увидел на каком-то фестивале еще, например, тот же там Игорь Крутой, например, где-то у него это сам крутой медиа. Он где-то там проезжал мимо, вдруг видит маленький... там девочка поет, раз. Я знаю такого парня, который, вот этот, знаете, был тут недавно.
1: Ну, в общем, благо, есть возможность в соцсетях выкладывать то, что ты делаешь. То есть я начала именно это и делать. Просто изначально я писала песни и их продавала. Это был мой заработок. И то есть, и каждый раз я столкнулась с такой проблемой, то, что песня нравится, но когда артист, который хочет ее приобрести, он не может ее... Ну, она не работает. Ну, с другим... Это же магия, да? То есть голос...
0: Конечно,
1: это,
0: конечно.
1: Ну, то есть,
0: у вас очень узнаваемая манера. Это вообще такой,
1: я еще
0: такой блеск.
1: И в интернет все это выкладывала. И мне пой ты. И у меня вот завирусилась песня. Ну, кстати, я столько хитов продала. Ну, много, нормально так.
0: А какой-нибудь хит мы знаем в исполнении кого-нибудь?
1: Так нет, он, потому что в исполнении других это не хит.
0: Ну, хоть деньги-то... Ну, деньги получили.
1: Ну, я деньги заработала. Я стала зарабатывать.
0: Ну, и бог с ним.
1: Наконец-то тогда. Вот. А потом все, потом я встретила Сергея, своего музыкального продюсера. Хочу сказать, музыкальный продюсер — это не тот, кто у меня не тот, кто вкладывает какие-то финансы и знает, известен в медиа, а просто тот, который сидит с тобой на студии и создает с тобой песни. И вот как раз-таки песня «Со мной так нельзя» — это одна из таких самых первых, основательных, где мы использовали вот ретро-историю такую. И когда мы ее написали, я тоже ее хотела продать. Я говорила, это песня для большого артиста. Я видела, вот представьте, Лолита. Ну, так нельзя!
0: Не надо, проще самой стать. Проще самой стать большой артисткой.
1: Нет, ну это тогда было. А сейчас, когда каждый город просто хором, люди знают каждое слово. Боже, я всегда плачу, когда они это делают. Я счастлива. И вот все-таки моя песня от меня не уйдет.
0: Конечно.
1: Получается так. Потому что те, кстати, мы бы их даже и не пели, мне кажется, на концертах. Они похожи на много кого. Потому что поначалу все равно я была похожа на то, что я в то время слушала. Ну, то есть, это, что слушаешь, что, в принципе, и...
0: Ну, я так догадываюсь, скорее
1: конечно,
0: всего, это иноагенты, да?
1: Опустим этот момент. А вы думаете, почему я рыжая уже год? Потому что мне уже надоело это. Ну, не год, полгода. Но сейчас уже веснеет, вот опять светлее.
0: Хорошо. Следующая песня. «Женат».
1: Ой, давайте потанцуем.
0: Про продюсера, видимо, песня. Живая струна.
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь
4: ты. И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Живая страна. Сегодня свой прекрасный концерт, на мой взгляд, дарит Чепик. Чепик – это, видимо, фамилия.
1: Это фамилия, да.
0: Фамилия белорусская или польско-белорусская?
1: Там есть вопросы.
0: Но Чепик, да.
1: Наверное, больше... все-таки белорусская.
0: Белорусская. Там все рядышком.
1: Да, там все рядышком.
0: Вы сказали, что уже в первый класс пошли в Москве. Да. Значит, военные, наверное, родители, нет? Ну, папа там нет,
1: нет.
0: Или как?
1: У меня... Нет, не военные вообще. У меня папа, кстати, музыкальный.
0: Так.
1: Все детство я слушала музыку на кухне. То есть это были пластинки и кассеты. Я ее не помню, но музыка всегда была. Ну, то есть мне мама это рассказывала.
0: В Беларуси есть что послушать. И сейчас, и тогда.
1: Да. Вот. Ну, мы слушали, конечно, больше такую иностранную.
0: Ну, да-да.
1: Биджиз там. Это да, вот это моя любимая. У меня даже есть видео, где я маленькая танцую. То есть, и до сих пор я включаю. Боже, это гениальный хит, боже. Это вот как можно было создать такой, да, шедевр? Это уже скоро 50 лет скоро уже хит.
0: Какой?
1: Staying Alive.
0: Да.
1: Представься. Шок. И 100 будет, и через 100 будет хит.
0: Да, да.
1: Ну, я как творческий человек, для меня это прям гордость. Меня жарко становится, когда я об этом думаю. А вот, с чего мы начали? Я уже забыла.
0: Как переехали? Как оказались в Москве к первому классу?
1: Мама вышла замуж второй раз. Любовь, всему виной любовь. Ну, не виной, на самом деле это жизнь, судьба, это так сложилось. И... Я очень люблю место, где я родилась, там живет...
0: А где?
1: В Серебрянке, Минск. Город Минск. Угу. Серебрянка. Вот. Но я очень рада, что всю свою осознанную такую жизнь я была и сейчас в Москве, потому что все-таки Москва, она более энергичная, она более для меня. Вот бывает же такое, человек рождается где-то, но потом он эмигрирует или переезжает, потому что он не создан.
0: Ну, здесь ярко выраженная вертикалька просто для творческого человека, да и не только
1: для творчества. Ну, начала-то я в Сочи, а не в Москве, вот эту вертикальку. Вот, но в общем, я все, что происходит в моей жизни, спасибо Богу, я счастлива.
0: Это так и есть. Я единственное хочу спросить, почему я вот у поисковика, вот эта колоночка стоит, да, и я вот, там только одна вот песня, которая вот «Не люби меня». Я говорю, Чепик, Чепик, а ничего, ставят только одну песню. Почему вы туда не... Если уж начали с соцсетей, почему? Ну, Алиса, я имею в виду, девушка Алиса. Почему ничего больше нету там? Что такое?
1: Как ничего нету? Там есть очень много песен.
0: Но чему-то только «Не люби меня», вот, я не знаю. Может, моя Алиса на меня обиделась?
1: Нет, я думаю, что она включает просто самую популярную, и дальше уже идет «Моя волна» по треку.
0: Сегодня попробуем. Так, а пока крылышки.
1: Я могу пиарить.
0: Да. Крылышки, крылышки, крылышки.

0: Да, вот это как раз песня вторая, да, которая у нас играет. Да, я ее, по-моему, даже сегодня по дороге сюда на работу слушала. Да, супер, супер.
1: Спасибо.
0: Вы очень талантливый человек. Чепик, я ваша поклонница, и я очень хочу...
1: А я ваша с детства, что, знаете?
0: Я не знаю, все, по-моему, я не знаю. Все, абсолютно, все, кроме... Только Шафутинский не мой поклонник, и Розенбаум, они просто старше меня.
1: Ничего страшного.
0: А остальные все, да. Я очень хочу, чтобы у вас все сложилось, чтобы все было хорошо, и чтобы было как можно меньше препятствий. Все-таки талант его боженька видит. 25 апреля Лайф-Арена, Шансон года 2026, номинант премии «Чепик» сегодня. Спасибо за знакомство и за прекрасный концерт. Я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Желаю всем хороших выходных. Встретимся уже весной. Вот. Ну, а с вас еще одна песня, та самая, о которой мы сегодня так часто говорили, и которую можно... часто услышать.
2: Без школы только сегодня.
0: Да, у нас по уважительной причине.
1: По уважительной, да.
0: Но ничего страшного.
1: Поем вместе со мной. Кто сейчас слушает, друзья, подпеваем. Наша родненькая.

0: меня.
1: Зашло, убегало, тогда темной ночкой я любил тебя.
0: Он же ты.
1: Для кого кружева надеваешь белые?
0: Мне

0: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
2: Под

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад.
1: Радио Шансон Костомукша представляет реальный шансон. Для лиц старше 18 лет.
2: Приветствую слушателей на волне бодрого настроения. В студии Дима Казанцев. Желаю каждому продуктивного дня под хиты на любимую.

Друзья, а вы знаете, где будет отдыхать половина России этим летом? Не на Мальдивах, не в Турции, а на даче. Опрос показал, 50% граждан выбирают загородную жизнь. Что их манит? Свежий воздух и возможность жарить шашлык. Вот это я понимаю приоритеты. Ну а около 40% останутся в городе. А все-таки большинство мечтает свалить на дачу на все лето. Эксперты говорят, это не просто традиция, а рациональный выбор. Устал от шума города, на природу, восстанавливать эмоциональный фон через труд на земле. Пока одни строят планы на заграницу, другие уже достали мангал и поехали. Всем приятного лета!

вспоминается мудрость социальных сетей. Бьют – беги, дают – бери, но от всех не убежишь. А что касается бесплатного сыра, то его оптом раздают в мышеловке.

0: реальный шансон.
1: От музыкальных премудростей к профессиональным. Из серии «Она хотела бы жить на Манхэттене» и с Деми Мур делиться секретами, а он просто диджей на радио. Просто да не просто. Наши желания и мотивация определяют будущее.

0: От музыкальных произведений к школьной географии. Давайте вспомним 6 материков-континентов. Евразия, Африка, Северная Америка, Антарктида, Южная Америка и родина кенгуру Австралия. Мир до такой степени разнообразный, что мы говорим на разных языках, но всегда можем найти общий язык под хиты на любимой волне.
1: Город печальный, уставший от рокота. Где же ты, счастье мое одинокое? Дождь сумасшедший назначил свидание. Что ты сказала ему на прощание? Город ночной, одинокая женщина, с летним дождем этой ночью повенчана. Вот у метро покупает цветы. Где ты единственный, грешный? Где?

Друзья, барабанная дробь. Лучший вуз России прошлого 2025 года – это МГУ имени Ломоносова. В тройке лидеров – Баумановский университет и физтех МФТИ. Далее идут СПбГУ и МИФИ. Всего в список лучших попали вузы из 30 регионов. Но больше половины первой сотни – это Москва, Подмосковье и Питер. Оценивали по полной программе. Качество преподавания, ресурсы высших учебных заведений и востребованность среди абитуриентов. Если мечтаете о качественном образовании, теперь знаете, куда поступать. Вперед к знаниям. Хотя многое в получении образования зависит от самого студента, а не от вуза. Это мое мнение.

0: «Реальный шансон».
1: Музыка улетела, но обещала вернуться. Тем временем почти любая психологическая травма лечится приемом. Посмотреть на проблему со стороны. Это слишком просто, поскольку потом выползают реальные причины. Задели эго, назвали некрасивым словом, несправедливо огорчили и так далее. Все решаемо. Главное найти баланс в отношениях с самим собой.

нравится. В этот сезон так здорово пофантазировать о морозах и снеге. Ведь снег – это невероятно универсальный материал. Он неплохой утеплитель. Эскимосы применяют снег в строительстве иглу. Этакие снежные юрты и вигвамы, которые используют в качестве жилища народы Крайнего Севера. Тем не менее, благо, снега летом практически не бывает. А если и случается, то в виде исключений из правил.

Есть мнение, что твое от тебя не уйдет. Не держи сильно тех, кем дорожишь. Если верить теории трансерфинга реальности, таким образом мы создаем избыточные потенциалы и вызываем работу негативных маятников, которые заберут у нас то, что мы крепко удерживаем. Особо в это не верится, но все так складно объясняется, что не хочется никого держать. Плохо получается, но попытаться стоит.

0: реальный шансон.
1: Друзья, тут новость прилетела из Москвы. Автомобиль снова ведет себя как роскошь. Более 200 тысяч москвичей оформили резидентное разрешение на парковку у дома. Теперь они могут бесплатно парковаться рядом с жильем каждый вечер с 20:00 и до 8 утра. Красота! Пришел домой, бросил машину и отдыхаешь спокойно до 8. Плюс резидентное разрешение дает право занимать специальные места с табличкой «Парковка только для владельцев разрешений». Элитненько. Нужна парковка 24/7? Можете оформить круглосуточную за 3000 рублей в год. Разрешение действует на все улицы твоего района. Правда, места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для владельцев грузовиков, автобусов и электромобилей туда машины ставить нельзя. Короче говоря, Москва решает проблему парковки по-взрослому.

эфире звучат песни на самые разнообразные темы, но чаще всего они касаются взаимоотношений, напрямую или косвенно. Почти каждая музыкальная история о несчастной любви — это кем-то пережитые неудачи, когда вместо того, чтобы быть вместе, люди становятся пленниками обстоятельств. То есть все начинает складываться по сценарию закона подлости. Потом все жалеют о том, что можно было сохранить, но будет поздно. Берегите отношения.

Звуки, картинки, тонкие запахи. Этот мир умеет приятно удивлять. Что, например, может быть лучше чашечки ароматного кофе или вкусного чая, или свежего кваса под хиты на любимой волне?

0: «Реальный шансон».
1: Так случается, что ты вроде бы убегаешь от проблем, но грабли возмездия бегут вместе с тобой. Поэтому без упрека и страха беритесь за свою жизнь, и все рано или поздно наладится.

Музыка на паузе, мысли вслух на плей. Кто-то так и будет наступать на одни и те же грабли, доказывая свою правоту. Внутренний голос всегда намекает на изменения к лучшему. Может быть, пойдем на тренировку или прогулку? Твердит диалог с самим собой. Думаю, надо прислушиваться к себе, под любимую музыку, на правильной волне.

всех благодарю за проведенное со мной время. Меня зовут Дима Казанцев. Желаю вам оптимизма и хорошего настроения в нашей компании. До скорого. Пока-пока.

Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет –

0: за то, что свел меня с тобой.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

только снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

А ты? Ты вор, джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 78 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
5: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мною лето». Раздели!

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
2: Под

0: мнить ее.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место —

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене.

нарисуйте меня. Да такого, чтоб в крик, чтобы мама моя не боялась за сына. Нарисуйте меня журавлем.

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы в день вчерашний,

0: больше не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 77 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Радио Шансон.
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на Радио Шансон.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

верные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

0: Радио Шансон.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

груди, не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне сказать тебе: уйди,

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Дождик утро сидит.

наоборот. Жаль, что слаб в теориях, бою наоборот. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца.

скалу. Эх, лихое бремя, а ты мне все одно. Прекрати истерики, я ж пока живой. Вот кончим офицериков, можно и домой. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

воюйте с русскими. Видно, войны вам не впрок, за пивными кружками повторяйте, как урок.

даешь билет из греков на варяги, а там пинжак вельветовый сидит. Он взял мой пачпорт, глянул на пометку: а ну давай, давай, проваливай, бандит, а то поедешь в золоченой клетке.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия. Л номер ТУ 10-00395. От 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон». Для слушателей старше 18 лет.

дом не закрыт, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

злой была безлунная ночь. Огонь конвойный растоптал, а в волнах мутных паренек напрасно огонек искал. Он мается по берегам.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Ты зачем усы сбрил?
4: Что?
3: Я говорю, зачем усы сбрил, дурик?
4: У кого?
5: Сын поварихи или кальщика?

я все дозы увеличивал, пил и простую, и столичную, и в дни обычные, и в праздники вином я жизнь свою буду.

20 лет желания богаты и подряд не совсем чересчур. Кружит счастье по циферблату, шепчет в ухо стихи.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.